0: rádio.
1: Zlepší si náladu.
0: Zlepší si náladu. Hit
2: Radio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.